0: Я ганжин кавэ жонгчэ сэмкэн ланджи чинамби нга чоу дэлэг дэ тар таянг нам ба цэ сэмжи нонжин ба дэ нам цурхум нянгу нян чинкэн уорклэ лонгчэн тэнг сонгэ ся чин рэмжил нэ тугчэ чэбрэ кэнэгэ нямгэ жэ куну гу. Дэбжэ лам тунгэ лэ цэнэн. Нга на дэрэнгэ лэсэн дэ сумдэг ба тэнг донзэн ба тобдэн жэн. Нга цэ нямарэ жэг нга чоу гэ чэндэ тэнг тэнда тэнгэ жа чи нямкэн тэнг жа чи лам жуа юнга. Дэмжил куркэ бя чэм тэнг чэмсул чэмгэлэг рингэлэг нэнцэн дэрка нга цунгэ нэ чибжэр тэнг яна мэбэр зу. 참글럭 링글크 능선더가 나중에니 집결당이나 매버조지당 틈틈게 코릭즈튼지라카 바바 살린이 군더 디스타브크 니마서와즈크 레반더 쳔다팅이 아랑니크 제슈군더라 송스치베이주라 아랑니크 푸흠든 르가즈 원지르체고나잉 제슈코르젠드 가친든 진고누 디안치크 우데통담바그 샘큼즈당 우데통담바그 리포즈고나 다즐 올랍친게샤와 긍등 긍식 원지르송진들라잉 아람드기친스게케요카 디스타브가 자치 칼와당 자치 람로 소소그 남 이나라 아랑니큰 롱달라 남 이나라 다르토당 이마레르진 더사 강스간조나 일타그 남시 혼다당 람그가니츠라소카 아르질름세주당 사니 소소그 가네브당 뜬다등이 뎀들크 챵참드 쯧송에주 하정 갈체그
1: Тэна дэрэнгэлэцэн дэнэгээн ngātsi ngārabzhint dhamdra dhenchuk kōrka khipshātang dhidātangi awlāngshā gāngzgūk ngātsi gāngzg tsarlēngūk gāngzg jibjir tāngyāng nā tūrgūk. Ndata ngātsi sēmān zhīngūnūk tūna kāchīnzgirilā. Tēnā dērēnggēlēcēn dēnā ngāyāng ngātsi ngārabzhint vīshū wārgirāng chūng kīl
0: tāndazhūng jibdēchīn dhamdra tūdumar chīnggā dhamdra nyeshtukpa tavcēn dhā kāpir kālmta dāshī nāngdātangi
1: ཐབས་རང་ནི་གི་ཐག་ཅོ་ཉི་ན་རིམ་རིལ་དེན་ཅིག་སྐོར་གི་ཤིབ་ཤ་ཡང་ན་བལང་ཤ་གང་གང་ཡོག་ན་དར་ག་ང་སི་ནམ་ཡིན་ན་ར་སོང་ཟིན་ཡེ་ཅུ་ར་ནམ་ཡིན་ན་ར་ཨ་སོ་སོང་ཡེ་ཅུ་རིམ་རིལ་དེན་ཅིག་སྐོར་གི་ཨ་དིགིང་གིལ་དང་ཡང་ན་ཐམ་གིལ་ཀ་ནང་སལ་གང་གང་ཟུག་དར་ག་ཅིབ་ཅི་རི་དར་ག་རང་ཏང་ནི་མེ་པར་ཟོ་ཅུ་ཨན་དེ་ལ་ཁ་ཡང་
0: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

tinang harjin de kerge saim ge nitsil da yinna a ta saim song ji xiang qin dong ye shu ji xiang qin man qin ji ne lan keng ge zhu ren wu xiu jun dang xiang qin dong ye shu ji zhong ba shen zheng luo dong chuan ni jin chan me wo lang xia dong da ding yi a meng meng la na me ba dang ce shu la na me ba jin chong xin ni ma na her mi dang yin ru ji ge ni zhi shu yong ni zha xi dang xie de xi ti ar me xin po bi mang zu jiu ji dang xie lim de hu ri ma ni nang me sem su dong bi li din ye bo de ba dang мгмэн монцгуч цэшгүдэн генэр дэнжин гансун гэнгэвши гипатэн ноцгийг нэтлэ шэвширвши тэл жэмжүгсэтэн атэн чигэлэмтэн самбатэн рангшун солонтэн чэмзүнсу амангжиг дэвгэл гачинтэн зоохтэр келэж дэнжгэж шэрчин джашэрвши хэчэрхтэн атэн шортэн ноцэм юмур дузын намуше батэн таашив цалинтэн ондах тумур мантэтэ хынани ཁྱི ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ganak zanglin xe ba dang arugshu tuwxu ligimtin ngang gojigib xe bi walangbxia du ni anuzig nisil chun yung ni dashir dang jashib xe di chimtsang xig jang mali ba dang ma xig jang mali ba bxir gi marna khandam gojig dang sem kim chirtin yagbu xe di gangun dang xe ba kong lang galim xe ni anuzig po bi mangzu la ardosa yo ba dang sama yo ba chen tongji yo ba dang zhangar mapo ba ji la kagdag xe gi མང་ཚོ་ ཅེས་ གང་ལ དེ་ཐུ་ དེ་ ཏོ་ཁྲིབ་ཤིནི རང་ཉིར་ཟི་ གོ་རམ་ དམ་ཡང་ རགོ་ཤ་ཅི་ པ་དང་ འདང་རྒྱིག་ ལོ་མ་ས་ ཆ་ཅན་ཏེ་ རྒྱིག་ཏོ་པི་ ཅིཟི་ཟོ་བ་དང་ རྒྱིག་ཏུ་ དེལ་གི་ ཡོང་ར ཁག་ཐབ་ཤེ་གེ་ པ་དང་ གོ་རྒིག་ཤི་པི་ མང་ཚོ་ཅེ་ ཤ་བཤི་ དོ་རམ་ལ ཁན་ཏོན་ པ་དང་ ཆིཕ་པི་སལ་ལ་ ཏ་ཤི་བ་ ཚན་ཉིན་དང་ ཐོ་ཏན་ རམ་གུ་ཤེ་པི་ ལི་དན་ ལགཔ་རོ་ཇ་པ་ ཅ་ཚོ་ཅེ་ རྒལམ་ དང་ནང་ དང་ གོ་རམ་ དམ་ར ཁག་ཐབ་ཤེ་གེ་ པ་དང་ ཤང་ཅིན་ཅེ་ གོ་ཚལ་ Saayimar gershchib shepir, gondam shepir, yil ngi ni tahtuk shepatang. Sorunga shanchin je yomgu gershchib gondam bui datikpe tseb jetig nyan nga titsul jobjil tang karma simche yertang shanchin nambi saayim anonsi rambani bin tatin tanglim shen gosan batang shanchin tang kiljim reyla dekaqi tatin orokchir jeli rtofxig nir tar zanzig shiti chun yongni anonsil gershchib je litin pewaar sikuk mungur saayim chul mungxchig shenim da khuratang mab yel armi shun pukpatang армии хүн бүгэн манхан тусны манжив шижи манханы үлгэр тангны сайм нэрм чив чидэр апчит сэнчин дэмжил тан чанахтун улгундун а чиндүн ковчтдэн солон кондын суу амангзи дэкүлэр жиндэн тарын курчив шижи батан танкурч хтэр нигэм зулла а да кишб суу нэнкашун мэ батан а юмртэ нэрм чи ардуслух дэрки келич ливзу ацама фшир тэни топтын шевшир ши батан дуусулық дэркілчі сайым юңзу ргу жапатын. Сайым ғойуын рештіл мен көрібдін әрімжін нерсіл сонзымшені әржіндін тір ларсу шепатын. Носы жоңғыл ғанесіл мүгінгір шепшіп шешім бергін айынсы көгі.

Rinyam khana ba dina, rabzi lamtun gul etsim di nga terang tuk tungu dam chinda pe gunu yang na dam chinda tungu nugu jimsin kare resa dina adan da nafsar tu shong nugu khatsang kirge saim gang nitsu zgiri saim gang nitsu nda tung rida tang yang jimzhi kurge kirge lam khijin nanda o ta lam shikjin nanda o lama sirka kijin nanda o ndamu gini yang kakang mangzigim yung sapari o tish tab kata saim gaji kirge ta nitsu nda chimuzina ane kunar o saim du shong ji yang тавчег кирген дэмжиг коргидла нобагам зин мацк нимаз кен ронглаян табдиштин мек тянчиг ян сайм шондын ич учасуу лерг сосу кирге тавче панжанг манагян сайм юмгу кирге гирчиг шаванды дэбжизиен ни тен жогуны камаз гонэр ани танай онуг мансурата ян чиг арсран жогуна да лишка барат тэнэг ни паркулла сукваг тэг ани сиян камаз гока о тиштапкада сайм шондына цама цаца арр бэжим цансып ndamuzgi namatsik jimjik khorgitayang nyungzong dambazginu kinchi hinari o tishtabgita terangal etsindi nga tomar chenamba saim gag nitsin dazu jagdangi o ta kirgi zhongshugnaam jokgunu fchevshugnaam jokgunu tsangmaag kilingunu kirgi ta tsadding chamchin damuzgiri di hanchi gada sacha sosu gayangna ta karsung saim shongsogun tsunumsa gag ta sakag gadag danayonu gu manhatan danayonu kalawa sosu gara kirgi nitsil ngitang hutani yarmaran yojura dehanchi kida lamchig jenara yang tsig lam serka ki jenara tamura yona tong tam yona orangnan ge ta toy rangnan ge la shipshiri ota saim ge warkim dog ndamdre denjang da la yang ngarli ching khno jun da gachin de

Yakubji Tusha, Xi Jinping, Gatsi, Jitting, and Hadu, Moments of Conchemi, Tom Chin, Shaman, and Zagupini, Barmi Jatin, Yamdus, and Yakub Gersons, and Mian Lega, Ranjila Jatun, Samdan, our Gapsi. Namdi Gumi Tangchin, the Dame Dil made you in Yeshijab. Mian Ledung, Yamda, Dunkur, and Samdra, Pemkanla, Sons and a Jonah of Kanga, Jordan, Dang, Shinder, Puga, Puja, Norsal, Dang, Tadu, Puga, Pujan, Suyo. Chungun Joya Chaps, the Jiga, a unit, Joya, Shitun Shabi, and Lang Kang, Jonah of Kanga, Jordan, Wang Yi, Joya, Shuji, Tui, Shuja, Yesla, Yuna, Wang Shu, Hong Su, Gapsin Zagurshi. Махон Рочер кэкэн барматан Чунгу якмни жеп ялэтул. Си Цзиньпинг пэбру о мянлэгэ Чунгэ мама чанджул мэкэ забдын рэкэла зыкшыбна. Якмни гэ цунзын зыкшыбэ тагвар пэбни забдын рэкэ мыгыргэ намжитке рэштэрла зыкшыбна. Мянлэгэ Си Цзиньпинг дэнсэтэр рангэла жэтун самдэна вари.

Я ж там кой сымбаму. Кав те не ти зумынжы, лох те не готынынжы та серга. Яна, там кынде шецлы жемба. А тарын сача сосуг яң мында сарыры ёжыры. Онжын да там кынды штонго ногу тон чызгрезна. Мацы тондык чызгрлинара. Лосым хцеси ёжыда да хаҗанга калчыга. Лосым хцеси цоны онжына да шаваз дживжуг кырги тумы чарчындела. Я тина тирнгачи тэн нямт ламнуг штамхынды сымко жобо шончонцы еланзын атта намжинг цои чони ян чичу жэгу янни динчу кэтмуг штамхы тэгдэри штамхы тэнгмо карачки кэрмэх умачки чамэх штамхы нямо кэрвала пис кэрватки штан штамхы сымбамо кавзэни чэ зумэнд алох зэни чэ тэнмэнд

0: Шейбгей нэгна хсунгэв дэрцэ кэлью.
1: Хсунгэв дэрцэ ховри гэлэнгла чабью.
0: Ховри гэлэнгна кэвгей хтамлари ю.
1: Кэвгей хтамжи мэцэй ламтунгнэн ю.
2: Хосу кэвгей хсялэнг.

Yakubje Tushia Xi Jinping ge ce jitge ning ga zhu momong cong che mi chom chen de xiang men za gu pe ni bar mi ja chen yam de chen de Yakub ge sen zin mian le ge rang ji la ja tun cham de na wo ga si nam de gu mi tang chin de dem de le me ju ge ni chi ge mian le dong nyam de zhong gu ren cham de pe ken la sen zin de zhong de ken ge zhu ren dang xin de bu ge bu zhang no shi dang cha de bu ge bu zhang su yu zhong gong zhong yang cha si de ju ge a yun de zhong yang shi dun xia bi yin lan kan zhong de ken ge zhu ren wang yi zhong yang shu ji chu yi shu ji ye si la yun de wang xiu hong su ge xin zai gu xi махон рочер кэкэн барма дан дунгу якимни жеп ялэтул шижинпинг гэ пэбрэ о мянлэгэ дунгэ мама чангдул макка забдын гэ кэла зыкшибна якимни гэ цунзын зыкшиб тагвар пэбни забдын гэ кэкэ мгыр гэ нам житке арыштырла зыкшибна мянлэгэ шижинпинг гэ дан ситэр рангилла жетун самдын авари

0: yin shi de ji xian na
1: o re ren gu zhen ba dan de jia chim sa wan de ge dun chim ju nga wa ge nong de a da gong ni zhe wa zhu gu nu a jia ke ji xie ke de de gong de luo jun de lhe lim xie guo zhen de de gu de ge tan ke sa wu xie yok ten xie de xian na ke ge shun ga ni xian na zhu ke a chi ge na a da jia ke ge a da shu yong ni a da jia ke ge chi chu ji ke de yi ke de ge cha de de tong ji shi ten yin da na zam zi ge na zhu ke yana mē gēr sēshī yīn rōng tā jā mēng gāng tāng gāng zi gē jā kēp jī shik kē lā lōb jōng tāng gōb chō shē gu nō gu shā wān dā dōng dē gāng gō tōng gā nōb chōng tōg dē gā zī nā mē chōk dā tōng mō shī dā dī nyā yīn tōng jī nā dā lōb chā yīn nā chōk yīn nā dī jīm tā dā lōb sū dhī gā jīb yīn tā gē dā jā kēp jī shik chō gā shkē tāng yī kē dōng dē dā lōb sū yīn nā chōk yīn nā lōb chā gā gōb chō shē gu nō gu jā sā gā shkē tāng yī kē dōng dē gā zīng gu Тэмэ цэг атак гэчкэ лоочуд хонд атач юм цамаг ингэмсгэр тэнтэна атач на хшиньор кэнг шипан нэг гузун дэтэн ачкэ лоочуд хотэ кэнг гузун гух тэмэ цэг та луа гэг ингэм лоосууд хотэ лган до шондан уг начон жомнэз гина ата жакэп чэччог гэх кэтэн икэд хотэ ажасца гэ чани ата кунт чэгуни ака тэмэ цэг жа тонг гух тэни памуш тэни самба мо ин донжна ата жакэп чэ ликун цамаг тасна жакэп чэччог гэх кэтэн икэд хонд ата жонтон тэ кочуше куноге акэтэн икэд хотэ кэн зэнгух тэмэ цэг тарунсан дэё чатым гэ тамбэ гэтэра ата тэнгнё мэрг кэтэн икэд хотэ вэлчэ

0: ᱡᱟᱣᱟᱭ ᱱᱟ ᱡᱟᱠᱟᱯ ᱪᱤ ᱞᱤᱠᱷᱩᱝ ᱵᱟᱝ ᱛᱟᱱᱤ ᱪᱤᱯ ᱪᱷᱩᱠᱚ ᱪᱷᱩᱯᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱠᱮᱞᱤ ᱞᱟ ᱥᱩᱯᱟ ᱛᱟ ᱥᱴᱟᱱᱡ ᱠᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱠᱟᱝᱡ ᱜᱤᱧ ᱡᱚᱝ ᱟᱫᱟ ᱪᱤᱛᱟᱝ ᱜᱮ ᱴᱚᱢᱨᱟᱭ ᱱᱟ ᱥᱩᱠᱚ ᱭᱟᱱᱟ ᱪᱷᱩᱨᱟᱭ ᱱᱟ ᱥᱩᱠᱚ ᱛᱟ ᱠᱟᱝ ᱦᱟᱛᱟᱨ ᱪᱤᱝ ᱟᱫᱟ ᱫᱚᱢᱚ ᱜᱮ ᱦᱤᱪᱤᱜ ᱫᱚᱢᱚ ᱠᱚᱨᱤᱡ ᱠᱚ ᱱᱟ ᱠᱷᱩᱱᱤ ᱠᱚᱨᱤᱡ ᱫᱚᱢᱚ ᱥᱠᱚ ᱴᱚᱵᱱᱤ ᱟᱫᱟ ᱡᱟᱠᱟᱯ ᱜᱮ ᱪᱤᱪᱩ ᱜᱮ ᱥᱠᱮ ᱛᱟᱝ ᱭᱤᱠᱤᱨᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱴᱟᱝᱧᱩᱢ ᱢᱟᱨᱤᱠ ᱠᱮᱯ ᱛᱟᱝ ᱭᱤᱠᱤ ᱫᱚᱠᱛᱤ ᱧᱮᱢ ᱛᱮ ᱠᱚᱪᱚ ᱥᱮᱠᱩ ᱛᱮ ᱠᱟᱥᱟ ᱟᱫᱟ ᱱᱤ ᱯᱟᱨᱛ ᱟᱫᱟ ᱡᱟᱠᱟᱯ ᱜᱮ ᱪᱤᱪᱩ ᱜᱮ ᱥᱠᱮ ᱛᱟᱝ ᱭᱤᱠᱤ ᱫᱚᱠᱛᱤ ᱟᱫᱟ ᱜᱚᱨᱢ ᱞᱟ ᱥᱩᱠ ᱛᱟᱱᱤ ᱟᱫᱟ ᱪᱟᱝ ᱠᱟᱢᱵᱟᱨᱛᱚ ᱛᱚᱝ ᱡᱤᱠᱩ ᱫᱟᱭᱤᱱ ᱛᱚᱝ ᱡᱮᱱᱟ ᱟᱫᱟ ᱠᱟᱜᱟ ᱱᱚᱝ ᱛᱚᱢ ᱡᱟᱜ ᱪᱟᱨ ᱟᱝᱟᱣᱟ ᱤᱱ ᱛᱚᱝ ᱡᱮᱱᱟ ᱡᱟᱠᱟ ᱜᱮᱭᱟ ᱟᱫᱟ ᱡᱟᱠᱟ ᱜᱮ ᱪᱤᱪᱩ ᱜᱮ ᱥᱠᱮ ᱛᱟᱝ ᱭᱤᱠᱤ ᱫᱚᱠᱛᱤ ᱪᱮᱫ ᱫᱚ ᱛᱚᱝ ᱱᱩ ᱜᱩᱥᱚᱨᱟ ᱟᱫᱟ ᱛᱟᱝᱱᱤ ᱢᱟᱨᱤᱠ ᱠᱟᱭᱜᱨᱟᱞ ᱦᱚᱵᱡᱩᱝ ᱛᱚᱝ ᱠᱚᱯᱪᱚ ᱥᱮᱪᱩ ᱛᱮ ᱫᱚᱠᱷᱚᱛᱤ ᱜᱮ ᱥᱟᱣᱟᱫ ᱫᱚᱠᱷᱚᱛᱮ ᱟᱫᱟ ᱥᱟᱢᱡᱩᱜ ᱛᱟᱝ ᱠᱟᱝᱜᱟᱱᱥᱚᱱ ᱫᱚᱠᱷᱛᱤ ᱥᱮᱠᱟ ᱭᱚᱠ ᱛᱮ ᱠᱷᱚᱨᱱᱟ ᱛᱚᱝᱦᱟ ᱢᱚᱢ ᱪᱤᱱᱛᱷᱢ ᱡᱮᱠᱟ ᱜᱮ ᱥᱟᱛᱷᱢ ᱜᱮ ᱛᱚᱱᱥᱢ ᱡᱟᱛᱟᱝ ᱥᱢᱪᱤ ᱥᱚᱜᱟᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱱᱤ ᱟᱢᱟᱝ ᱛᱩᱢ ᱛᱤᱠᱥᱮ ᱡᱟᱛᱷᱢ ᱜᱮ ᱛᱚᱱᱥᱢ ᱪᱮᱪᱤᱠᱯᱟ ᱱᱤ ᱛᱩᱢ ᱛᱤᱠᱥᱮ ᱡᱟᱛᱷᱢ ᱜᱮ ᱛᱚᱱᱥᱢ ᱜᱟᱞᱟ ᱥᱩᱪᱤ ᱱᱟᱝᱛᱟᱭᱤᱝ ᱢᱟᱨᱤᱠ ᱥᱚᱥᱩ ᱜᱮ ᱪᱮᱢᱢᱟᱝ ᱜᱮ ᱟᱛᱟ ᱟᱨᱟᱝ ᱢᱟᱨᱤᱠ ᱠᱮ ᱛᱟᱝ ᱭᱤᱠᱤ ᱫᱩᱠᱷᱛᱤ ᱵᱟᱞᱪᱮ ᱫᱮᱛᱟᱝ ᱟᱛᱟ ᱛᱤᱠᱥᱮ ᱥᱮᱡᱩ ᱜᱚ ᱜᱷᱟᱝᱪᱟ ᱭᱚᱥ ᱟᱛᱟ ᱛᱟᱝ ᱠᱞᱥᱚ ᱫᱩᱠᱷᱛᱤ ᱥᱤᱭᱚᱠ ᱫᱟᱡᱚ ᱥᱚᱢᱡᱤᱱᱟᱭᱤᱝ ᱟᱛᱟ ᱡᱮᱠᱷᱚᱜ ᱛᱟᱝᱱᱤ ᱢᱟᱨᱤᱠ ᱠᱮ ᱛᱟᱝ ᱭᱤᱠᱤ ᱞᱚᱵᱡᱩᱝ ᱛᱟᱝ ᱠᱚᱪᱩ ᱟᱛᱟ ᱫᱩᱠᱷᱛᱤ ᱥᱟᱢᱡᱩᱜ ᱛᱟᱝ ᱜᱟᱱᱥᱚᱱ ᱥᱮᱠᱩ ᱱᱩᱜ ᱠᱮ ᱱᱟᱝ ᱪᱟᱥᱠᱨ ᱛᱟ ᱛᱤᱞᱤ ᱡᱮᱢ ᱛᱟᱨᱚᱱ ᱫᱚᱱᱡᱱᱟ ᱡᱮᱠᱷᱚᱜ ᱛᱟ ᱛᱟᱝᱱᱤ ᱢᱟᱨᱤᱠ ᱠᱮ ᱭᱤᱠ ᱫᱩᱠᱷᱛᱤ ᱪᱷᱟᱫᱢ ᱪᱮᱱ ᱛᱟᱝ ᱪᱷᱟᱞᱡᱤ ᱪᱮᱢ ᱪᱷᱟᱱᱛᱢ ᱪᱮᱱ ᱟᱛᱟ ᱛᱟ ᱫᱩᱠᱷᱛᱤ ᱫᱤᱠᱛᱤᱢ ᱥᱮᱪᱩ ᱫᱩᱠᱷᱛᱤ ᱭᱟᱝ ᱠᱮ ᱠᱮᱱᱫᱨᱟ ᱥᱟᱛᱩᱝ ᱟᱛᱟ ᱛᱤᱞᱤ ᱡᱮᱢ ᱛᱟᱨᱚᱱ ᱭᱱᱟ ᱛᱟᱝᱱᱤ ᱢᱟᱨᱤᱠ ᱟᱱᱟᱠᱷᱩᱭ ᱫᱩᱠᱷᱛᱤ ᱥᱩᱝᱪᱩ ᱛᱟᱝ ᱛᱷᱜᱫᱤ ᱥᱤᱢᱡᱤ ᱵᱮᱪᱩ ᱥᱩᱠᱷᱥᱮ ᱯᱨᱤᱭᱟᱝ ᱛᱟ ᱡᱮᱠᱷᱚᱜ ᱠᱟ ᱡᱟᱪᱩ ᱫᱩᱠᱷᱛᱤ ᱥᱟᱠ ᱫᱮᱱ ᱫᱚᱱᱡᱱᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱷᱝ ᱥᱟᱨᱛ ᱛᱟᱝ ᱠᱟᱥᱤᱱᱩ ᱜᱟ ᱢᱟᱨᱤᱠ ᱛᱷᱱᱫᱟ ᱭᱟᱨᱛᱢ ᱠᱟᱯᱟ ᱡᱟᱪᱷᱢ ᱫᱟᱜ ᱩᱴᱷᱚᱱᱤ ᱟᱛᱟ ᱠᱟᱡᱱᱫᱟ ᱡᱮᱠᱷ ᱪᱮᱠᱷᱠᱮᱞ ᱫᱩᱠᱷᱛᱤ ᱟᱛᱟ ᱠᱟᱜᱟ ᱪᱷᱟᱫᱫᱟ ᱛᱟᱝ ᱞᱚᱵᱡᱩᱝ ᱛᱟ ᱫᱩᱠᱷᱛᱤ ᱥᱩᱝᱪᱩ ᱥᱮ ᱠᱩᱱᱩᱜ ᱟᱠᱚᱨᱜ ᱠᱟ ᱱᱚᱝᱛᱚᱥ
1: ᱨᱮ ᱥᱩᱱᱤᱭᱟ ᱪᱷᱚ ᱪᱷᱟᱢᱵᱟ ᱱᱤᱣᱟ ᱡᱟᱱᱪᱷᱢ ᱦᱤᱥᱟᱜ ᱱᱟ ᱥᱤᱡᱩ ᱭᱤᱞ
2: ᱡᱟᱪᱷᱢ ᱦᱤᱥᱟᱜ
1: ᱢᱟᱨᱤ ᱛᱷᱱᱫᱞᱟ ᱛᱚᱨᱞᱜ ᱛᱟᱝᱱᱟ ᱡᱟᱱᱪᱷᱢ ᱜᱤᱱᱤ ᱛᱷᱟᱱᱤ ᱪᱷᱢᱪᱞᱟ ᱨᱟᱯ ᱛᱟᱝ ᱨᱢᱵᱟ ᱡᱚᱜ ᱛᱤᱱᱟ ᱡᱟᱠᱷᱵ ᱠᱚᱱᱰᱮ ᱞᱤ ᱠᱷᱩᱱ ᱛᱟᱝ ᱭᱟᱝᱱᱟ ᱞᱤᱥᱤ ᱢᱱᱟᱜ ᱢᱟᱨᱤ ᱛᱷᱱᱫᱨ ᱠᱚᱨᱜ ᱟᱨᱟᱝ ᱜᱮᱱ ᱪᱷᱱ ᱫᱟ ᱢᱟᱡᱢᱱᱟ ᱟᱡᱤᱪᱷᱞ ᱛᱟᱝ ᱪᱷᱢᱪᱞ ᱠᱟᱝᱡᱟᱡ ᱯᱷᱩᱱᱤ ᱱᱟ ᱫᱤᱠᱚᱱᱤᱭᱟ ᱜᱮᱱ ᱞᱟᱠᱟᱪᱤᱥᱮᱱᱟ
0: ᱟᱨᱮ ᱨᱮ ᱛᱟ ᱡᱟᱠᱷᱵ ᱜᱮ ᱞᱤ ᱠᱷᱩᱱ ᱱᱟ ᱥᱩᱠᱭᱟᱱᱟ ᱡᱟᱠᱷᱵ ᱞᱤᱥᱮ ᱢᱱᱟᱵᱥᱠ ᱟᱛᱟ ᱡᱟᱛᱷᱢ ᱜᱟᱨᱟᱝᱜᱟ ᱜᱤ ᱚᱱᱩᱜ ᱟᱛᱟ ᱢᱟᱨᱤᱜ ᱛᱷᱱᱫᱨ ᱠᱚᱨᱜ ᱜᱟᱢᱪᱷᱟ ᱫᱩᱠᱛᱤ ᱢᱟᱡᱱᱤ ᱱᱟᱱᱛᱟ ᱭᱟᱝᱱᱟ ᱢᱟ ᱜᱟᱨᱛᱟᱝ ᱥᱟᱢᱡ ᱠᱟᱝᱩᱥᱠ ᱛᱟ ᱢᱟᱨᱤᱜ ᱛᱷᱢᱡ ᱞᱟ ᱛᱚᱞᱚᱜ ᱛᱚᱱᱟ ᱦᱤᱡᱤᱢᱛ ᱟᱛᱟ ᱫᱩᱠᱛᱤ ᱡᱟᱭᱤᱱᱛ ᱛᱟᱝ ᱫᱮᱛᱟᱝ ᱠᱟᱭᱟ ᱢᱟᱥᱤᱱᱟ ᱟᱱᱫᱟ ᱫᱩᱠᱷᱩᱱᱫ ᱟᱛᱟ ᱨᱤᱝᱜᱞ ᱛᱷᱢᱜᱤ ᱜᱤᱥᱟᱪᱩᱥᱠ ᱛᱟ ᱫᱩᱠᱛᱤ ᱭᱟᱝ ᱥᱟᱪᱩ ᱜᱚ ᱪᱷᱟᱯ ᱪᱷᱤ ᱪᱷᱩᱝ ᱟᱛᱤ ᱫᱮᱛᱟᱝ ᱟᱛᱟ ᱛᱷᱢᱜᱮᱡᱤᱝ ᱱᱟ ᱛᱷᱢᱪᱷᱤᱞ ᱟᱨᱤᱝᱜᱮ ᱱᱟ ᱨᱤᱠᱪᱷᱤᱞ ᱫᱩᱠᱛᱤ ᱪᱩᱠ ᱟᱛᱟ ᱠᱟ ᱪᱷᱮᱯᱟᱜ ᱱᱤᱛᱷᱟᱱᱤᱝ ᱟᱛᱟ ᱪᱷᱤᱨᱛᱤᱝ ᱜᱟᱨᱢ ᱵᱟᱥᱢ ᱤᱞᱮᱥᱮᱱᱟ ᱪᱩᱠ ᱨᱟᱢᱵᱟ ᱛᱚᱝ ᱤᱧᱡᱱᱟ ᱟᱛᱟ ᱠᱮᱛᱤ ᱛᱟ ᱟᱱᱫ ᱡᱟᱠᱷᱵᱩᱞᱤ ᱠᱷᱚᱱ ᱛᱚᱭᱟᱱᱟ ᱡᱟᱠᱷᱵᱩᱞᱤ ᱥᱮ ᱵᱚᱱᱟᱥᱠ ᱟᱨᱤᱝ ᱟᱛᱟ ᱠᱟᱥᱱᱟ ᱪᱟᱛᱷᱢ ᱜᱟ ᱜᱤᱱᱩ ᱩᱝᱠᱮᱢ ᱫᱩᱠᱷᱩᱛᱤ ᱢᱟᱨᱡᱤᱥ ᱢᱟᱨᱡᱤᱥ ᱨᱚ ᱚᱢᱪᱷᱤᱝ ᱡᱤᱝᱡᱤᱝ ᱮᱢᱵᱟᱨ ᱛᱮ ᱪᱮᱝ ᱟᱡᱤ ᱢᱮᱱᱟ ᱟ ᱪᱤᱨᱛᱟᱝ ᱛᱟ ᱞᱤᱠᱷᱩᱱ ᱛᱮᱜ ᱟᱛᱟ ᱜᱩᱴᱷ ᱫᱤᱠ ᱠᱚ ᱟᱛᱟ ᱠᱟᱜᱮ ᱛᱟᱥᱠ ᱫᱤᱠ ᱪᱤᱱᱛᱟ ᱟ ᱭᱟᱱᱟ ᱪᱚᱱᱡᱩ ᱤᱪᱱᱟ ᱢᱟ ᱟ ᱭᱟᱱᱟ ᱛᱟᱠ ᱤᱪᱱᱟ ᱢᱟ ᱛᱢᱩ ᱥᱤᱫᱮ ᱛᱟ ᱟᱛᱟ ᱞᱤᱠᱷᱩᱱ ᱛᱟ ᱭᱟᱱᱟ ᱞᱤᱥᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱨᱟᱝ ᱡᱟᱝ ᱜᱟᱢ ᱫᱩᱠᱷᱩᱛᱤ ᱟᱹᱰᱤ ᱠᱤᱱ ᱛᱟᱠ ᱛᱷᱢᱪᱮᱜ ᱟᱭᱱᱟ ᱥᱩᱠᱷᱭᱟᱱᱟ ᱨᱤᱠᱪᱮᱱᱟ ᱥᱩᱠᱷᱛᱮ ᱜᱟᱨᱢ ᱵᱟᱛᱚᱝ ᱢᱩᱥ ᱨᱟᱢᱵᱟ ᱧᱟ ᱤᱱ ᱫᱚᱱᱡᱱᱟ ᱠᱮᱛᱤ ᱛᱟᱱ ᱫᱮᱞ ᱫᱤ ᱠᱩᱝᱜᱟᱱ ᱜᱮᱢ ᱢᱟᱡᱮᱞ ᱫᱮᱛᱟᱝ ᱟᱱ ᱡᱤᱜᱤᱱ ᱡᱤᱛᱟᱝ ᱭᱟᱱᱟ ᱠᱷᱤᱪᱤᱱ ᱜᱮᱢ ᱵᱟᱫ ᱠᱩᱛᱤ ᱡᱤᱛᱟᱝᱱᱟ ᱟᱫᱟ ᱜᱟᱱᱛᱤ ᱭᱚᱱᱩ ᱜᱩᱱ ᱜᱚᱴᱷᱤ ᱱᱟ ᱪᱩᱠ ᱭᱟᱱᱟ ᱛᱮᱠᱨᱛ ᱟᱫᱟ ᱢᱟᱨᱜ ᱛᱷᱢᱡᱮ ᱭᱟᱨᱛᱷᱢ ᱥᱟᱣᱟᱱ ᱫᱮᱫ ᱠᱩᱛᱤ ᱜᱟᱱ ᱠᱷᱟᱨᱜᱩᱱᱩ ᱜᱟᱱ ᱠᱷᱟᱨᱣᱟ ᱠᱷᱟᱨᱜᱮ ᱟᱫᱤᱜ ᱛᱷᱢᱪᱤ ᱪᱮᱯᱟᱫ ᱠᱩᱛᱤ ᱪᱩᱯᱪᱤᱨ ᱟᱫᱟ ᱨᱢᱵᱟ ᱥᱢᱵᱟ ᱢᱟᱣᱤ ᱤᱱᱫᱚᱱᱡᱱᱟ ᱠᱮᱛᱤ ᱟᱫᱟ ᱠᱷᱟᱜᱤᱥᱱᱟ ᱡᱟᱠᱟᱵ ᱪᱤᱞᱤ ᱠᱷᱚᱱᱟ ᱛᱨᱤᱞᱤᱥᱮ ᱢᱟᱱᱟᱜ ᱟᱫᱟ ᱢᱟᱨᱜ ᱛᱷᱢᱡᱮ ᱠᱚᱨᱜ ᱥᱟᱣᱟᱫ ᱠᱩᱛᱤ ᱜᱟᱱ ᱫᱩᱠᱛᱤ ᱢᱟᱡᱟ ᱫᱮᱛᱟᱝ ᱟᱫᱟ ᱢᱡᱤᱜᱤᱱ ᱡᱤ ᱛᱟᱝ ᱠᱷᱤᱪᱮᱢ ᱫᱩᱠᱛᱤ ᱪᱟᱯᱪᱤᱢ ᱡᱚᱡᱤ ᱛᱟᱝ ᱡᱤᱱᱮ ᱢᱟᱪᱟᱠ ᱟᱫᱟ ᱨᱚᱱ ᱫᱚᱱᱡᱟ ᱡᱟᱠᱟᱵ ᱛᱟᱝ ᱢᱟᱢᱟᱝ ᱠᱮᱯᱟᱱᱟᱭᱟ ᱟᱪᱚᱝ ᱠᱚ ᱪᱮᱢᱵᱩᱡ ᱠᱚ ᱛᱟᱠᱩᱡᱤ ᱛᱟᱝᱱᱟ ᱫᱟᱫᱚ ᱠᱷᱚᱱᱫᱚ ᱴᱚᱦᱟ ᱢᱟᱢᱟᱝ ᱪᱤᱱᱛᱷᱢ ᱡᱟᱠᱟᱵ ᱱᱤᱛᱩᱢ ᱪᱟᱪᱷᱢ ᱜᱮ ᱛᱚᱢᱥᱢ ᱥᱟᱱᱡᱟᱨᱟ ᱜᱤᱪ ᱜᱚᱫᱚᱢ ᱵᱟᱜ ᱱᱟᱝᱛᱟ ᱛᱟᱝᱠᱟᱥᱤ ᱚᱱᱩᱜ ᱟᱛᱟ ᱠᱟᱥᱱᱟ ᱟᱜᱱᱪᱟ ᱠᱟᱝᱥᱚᱱ ᱛᱟ ᱪᱮᱯᱤ ᱱᱟᱜᱱᱤ ᱛᱟᱝ ᱭᱟᱝᱱᱟ ᱜᱟᱢᱠᱷᱞᱟ ᱱᱟᱭᱟᱝ ᱵᱷᱜᱢᱮ ᱥᱤᱯᱤ ᱱᱟᱜᱱᱤ ᱠᱮᱛᱤ ᱱᱟᱜᱱᱤ ᱫᱟᱱᱭᱟ ᱡᱚᱴᱚ ᱥᱚᱱᱟ ᱛᱟ ᱪᱤᱨᱛᱟᱝ ᱜᱮ ᱞᱩᱥᱢ ᱢᱮᱝ ᱟᱛᱤᱠ ᱛᱚᱢᱡᱤ ᱥᱮᱪᱱᱟᱱᱟ ᱭᱟᱝᱱᱟ ᱟᱜᱨᱤᱧ ᱫᱚ ᱠᱷᱩᱛᱤ ᱥᱤᱠ ᱟᱛᱟ ᱠᱮᱛᱤ ᱜᱟᱱᱤ ᱪᱷᱟᱫ ᱠᱷᱩᱛᱤ ᱦᱟᱪᱤᱝ ᱜᱮ ᱪᱟᱯᱪᱷᱮᱱ ᱭᱤᱱᱟ ᱟᱛᱟ ᱞᱩᱥᱢ ᱜᱮ ᱭᱮᱱᱨᱟ ᱞᱩᱫᱟᱝ ᱜᱮ ᱢᱮᱝ ᱟᱛᱤᱠ ᱛᱚᱢᱡᱤ ᱠᱮ ᱛᱮᱢᱪᱷᱟᱝ ᱠᱟᱪᱮᱱᱟ ᱪᱷᱩᱠ
1: ᱨᱮ ᱥᱩᱱᱤ ᱪᱟᱱᱡᱤᱜ ᱫᱟᱝ ᱢᱟ ᱜᱮᱨ ᱠᱟᱝᱡᱚᱝ ᱜᱮ ᱪᱟᱱᱪᱷᱢ ᱫᱮ ᱛᱟᱝ ᱜᱮᱣᱟ ᱟᱢᱤᱭᱟᱝᱱᱟ ᱢᱟᱨᱤ ᱛᱷᱟᱱᱡᱞᱟ ᱛᱚᱨᱞᱜ ᱫᱟᱝᱱᱟ ᱪᱷᱢᱪᱷᱤᱞ ᱪᱷᱢᱚᱡ ᱠᱷᱟᱜᱩᱱᱤᱱᱟ ᱡᱤᱠᱚᱱᱤ ᱠᱷᱟᱫᱟᱨᱤᱱᱟ
0: ᱟᱨᱮ ᱨᱮᱱ ᱜᱚᱱᱡᱟ ᱵᱟᱛᱟᱱ ᱫᱮ ᱥᱟᱢᱡᱤᱜ ᱠᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱠᱟᱝᱡᱤᱱᱟ ᱪᱷᱩᱠᱭᱟᱱᱟ ᱢᱟ ᱜᱟᱨ ᱥᱟᱛᱚᱝ ᱥᱟᱥᱠᱤᱱ ᱨᱚᱝ ᱟᱛᱟ ᱪᱟᱪᱷᱢ ᱥᱟᱣᱟᱱ ᱫᱮ ᱛᱟᱝ Та шахчуг нгоора тэнийм жигнжиг цап чичун ухтыг дэдэн адаг ча баян мандах. Та чертанг даг мэрэг тэмдэл ахтуулгад гудий дангнуг тэмгэг шахчуг гудий байлтангсэг. Уэмчан хэчэн гэнбад

Та янжон мэнчан рэккаян пэн дон дю тогу жир, хачан тэгрэн на чир мугу жир, эсэ жу тэмуш. Тэна уча у сонсона та все жу нукэнчик тэн тан нэмчэчи сэмчэн тамчилу коржик сэкунэнда кэнгазган нилэнку гэвзина, та рэнгэм такан коржик ра вакасту у чонсан ипшэна чэмцэнгэ коржик тук. Эна чоко мергирка фикэн чуда нэнгэ кэнсунгэ вакэн коржик тадугуты, рэнгэ нинандан зэнгу гэсэ жу тэмуш. А ты на вакан курик того сын чей гугузина, чеку фикон чуда нанка канлонсих сына, там аймаргу вака ранги сон сонара, кантан канни на вака курик секунута вака сын майкуна, ранг-ранг-ранг-ранг тасуни, бяктува пи карузыран, чактува пи нганзвати сыргуга. Ты на чу вака кантан канна ранг-ранг гуни гузык таната, нехжанга сатан сэна ругил маргуни джамсын, тому инжири самгы йо. А ты того ты на гума чана вшана та вака кантан канни на вака курик Сандаю, мака хсугу нагасу, мега всикин чуда нага канзунга дрегуна, трамошана хама кватан джанзг лифтни юхуан дамузу всени дали, хама кватан джанзг рева ренгун разу вжих, и ревжих джам сон разу шти дали, о кунги шайин дадугун дада, трамошана цепшиман жугу юшун зен даларан умбака лахтинзги ин, о ку шайин дадугу да, чем узыригу зина, кухаджил тели шерен дзынзыра, варди тели умбаш, он зен дзидали, тайкай зонтана, усо сангмира вак, мака хсу Нагасун, Курик Зинара, Шикен Чуда, Нага Канун Самайтана, Шартан Шуркова, Кондагана Сандай, Юнджин, Джимсен Тамури, Тена, Учау Сатан Сенара, Хусын Уэна, Тарчан Тунин, О, Трамов Жанна, Та, Набатун Уэна, Уртул Тансами Гуга, Зангалакар Тунаш, Юнан Заган Загуга, Аксу. О, Ташапата Макафею, Кажитен Камафею, Касидю Тента. Тогда в Чесипку, Шикен Чуда, Нага Канун, Самази, Дали, Сатан Си, Инна, Вака та едина гума чана вака таранщикан курик сандай куни джимсан тамули. Мака сун курик са час карнигра тамдумута вака та циз вака мака сун тефтина вака шикан чуда нанка калнуатина та циз чи вака чонг-чонг нанда инди тамур тартан нанда йо. Та ена вака мака сун неза мягжа йокуазгира вака хирги йондан йокуазгим джонлата гума чана вака кантан-канинан курик сандай тамни масака вака там языки нора тонго чонзы издал тому самгы ее сидет тари. О, тогда там вообще цыка савара, в том числе марка вало, чем узрезли на вака. Макасу, ранника, ранила в дыги дали, та карниве на чоката, ранга тасуни, ранга в дыги восунди, так же нары марго мугому, та все сонсонара, не ула шарджу, и на ула гордан, и тэл гостин мека, ты ранга сонсонара, сатан сэна, какаруку сонин сака, соком санин саназы мара, марсио оттун тука мин санин санваз гри. Тэна мега метгна кырирам сори сэджизога, чага чагдынан зандирам мэрди сэджизога. Тэна мямон соса, чёргам сэса, кантан кэнга сонара, ран-ран-ран-ран гэн кэрив дали вака, курига сонсчувината, тагзыл вака кантан кэнга ина чё вака, тар деваз ина чёка, чондыз ина чёкам, тана та вака кантан кэнга рзун кэлла сукани вака, мямон соксани рэнгэрдгани рэнгэрдгината, мумачана юхазыридара, мака су, суга нэнгэ су, суга ягнян кэнгэрдзина, рэнгэ мэлья дэгэрдали, фикэнчэ нэнгэ кэллон сумазината, курик тэйлэ сука сумазыда, ичэ мэ кэндо джугэр стартанта мусигэ ё, тэйна чомошэна, чэхся джаучавка рэнгэ сэра, тэ кэнтан кэнгэна вака, рэнгэ хама кэштэйвдали, рэнгэ вивчэгэзэгэгэна чока, кэнтан кэнгэна вака, та, Мега мне ты танта сидзе, чига та пазина, чика кива зинре, так и не антан базинре. А так чи дзе зина, чих шан шан зинре, чих шан я так чи зинре. А та дугу ты на гума чана, конта кани на вак, та чига гони калку на, чим ни ням гаса, чоку гаса, ты
тынара тромошена тысе тынас гысе сибгали дали тромошена там чукар гумур гендун рата че сарзумастин гугум кя панта тай нунран дуайо мари гуг мегом я курна ламара кумбуси к ханга ханчурна самна сес к сес кансек то старсеги кени сега сара кени тика сига рели гу тромошена вся купум фурна лунгари гугум ду хочурна шанари гуг оте на тика сига самтун

0: Zga açık serlerin çeleni sondi. Çelen silam hıçık mı mağazık. Çelenin çoğu dilemle artıyor zinya da yazık. Artıyor hep zidadi. Arı artıyor. Çö hara sonu ngi ha kem çö çiçetten merşi mağlık çiçetten zidi. Artıyor gibi zidi. O cim oyuna guma sondi. Ama oyuna şkura sondi zidi. Daga ha gomi ve susuk. Dayı kırkı çöblanı şiraya yonsuk. Tip şirinin açı ngilo dün sonzuk dayan. Açık serlerin de anı ngunin sık. Дівчинін, а чи тонло джун сонзгда, а чи тонло джун джоди янти арчоте тиск, тага арчоте тиди арчо абзин, аро арчо, чо хара сомнги ха, кем чо чи чатта, маша молак чи чатта, тага арчо гди, о, чи моина гума сон, та моина кора сон, тага кирки, хау, мне лирим бачир гум нян мари, зиш кори его сон, та и чев лангам шира янди, тага арчо абзин, арчо, арчо гди, аро зимо, чо там чу шира сон, а джаро дзуя, ку, Kochak yo yokob da na açuk zuu zidi tagı kırki o yazı tagı şiray jaro asa son zidadi. Tam ko çelenin jodi çekani dimi arço zatık dada arço zida. Kochak yo yokob da na açuk zarkı zidi tagı tab zidi jaro çuk al ham açuk na zidi tagı arço da kırsan ga yokob jagjag. Tanurluk san ga yokob jagjag et tagı kırsan ga da idi. Nyansık zga açık serle dungu zomu serci mahtab jizik ta zi. Tagı açık serle dungu ser zota kari yara long azik na jen sondi zomu serci tansk. Ta idi tagı açık gub zida. Aro arço çu nyana sonda sa açık ta jen şira son khan çık ta jen zidi. Tagı arço gub zi. Ko nyana son sa açık ra tamma ta şira son khan çık ra tamma ta. Çerki nga ga onçık çi ziyo ton zidi. Tagı açık kırki kırki onçık da di tagı juyi na. Тэй тэгэ кэрни хчэвкуск хчэвкуина тэй тэгэ ачэгэ хчэмчэск адон чалаг чэвшэгне мэм бэмэм чэ тим чэт тэск тэйди арчэгбзи аро аро ачэ та кукана тоно тэц о чира карик кэ чу чу чу чэ чэ чэ ди чэ тэгнэ чэгэ юнгэндэ чэ зэп чэшэс тэй дади тэгэ кэрни хчэн тонс хчэн тонди ачэ кэрки хчэн тон дади тэгэ арчо кэрки вангур дагыс тэй тэгэ кэрни гэ тэй тонцгди тэгэ кэрни гэ тулопсас тулопсади ачибди дади аро арчо чу чату дикчиб дамжина налу дикчиб дамжин зди ачибди ку на та кунал арчо зди та кунал дикчиб дамжин зди тэгэ кэрки налу дикчиб да тэй Jarin jarin zekindigse, achi kirki, htulim chatub dami, saishiksik. Tayi, tagi kirni khabzusik. Khabzuina, tayi di, achi kirki khazu dadi. Tagi, archo kirki, ripavinsik. Tayi dadi, tayi insagdi, tagi, archo gudzidan. Ta ani zugdur diran ta, ta, chu nina son, ta da lik dejin, na, shira son, zug dejin. Ku, nina son dadi, ta da lik dejin, zi, tagi, kirki, ta da lik dedi, sonsik. Тэй ди арчо кэрки шэмни зүг дэди мэрэг жунга тонди нэмжиг маусг. Тэй шэрни джамбо ди ачи тонди нэмсунжиг нэмэ цэ хкэрмэс чэчлэ хэрндгусг. Тэй шэрни джамбо ачи нэла джунга зомэн нэрмэ ту сцэб джирэ дзидади тэгэ. Тэй ди ян ачи сэрла джунда ани нгунэнск. Тэй шэрни ачи тонла джунга зомэ тонли мэ сцэб джирэ дзиди ачи тонла джунга тонза кэри яра лунгаск кэнанчина сонди ян зомэ сцэптанск. Сцэптанди тэгэ арчо гзидад. Ару ачи та куня на сондады та Нина сон сачыг рати мотопко да шуя сон ханчыг рати мотопко чирки нга ва ончыг чия жуя тон зиди тагы ачыг зи хау нелый румбо чи ончыг има нян зи тагы кирки ку та ву то захта дади жутон да вая зи тагы кирки ву то захта дади жуи тагы кирни хчын хчевку зик хчевку ди тагы ачыг кирки хчым чо зик адон чалаг чупшыг не мам бамам чо цим чо танск дэйди арчог зи дан Ara açı, ku kanan tonun ta gu zid. O açı, mne da zhug tsk. Te zidi, ara açı, açı nge kwa rakari kakab zata da chunga mab chan ni zidi. Hau, mne li rinpo chi rakari kakab zan manyan zidi. Tago, karni gi da isk. Tago, ta chum mne da zhug zidi. Tago, mne shiksk. Tago, karni hchun ton sk. Hchun ton di na zi. Ta achi, chu hchun ton da di ko wangur da kanjig jan man ni zidi. Hau, mne li rinpo chi. Wangur da kanjig manyan zidi. Tago, karni lana hchun ton sk di. Тэгэ кэрнигэ тулупсас тулупсади тэгэ арчогзи ара ачи чүн чэту дикчиг дамжина ngalu dik jeb damjin ku chatu dik dikchig rab dam matub da ngalu dik jarab dam matub cherki ngago cherki su da ani za zi tago archo kirki sadi tago kirni gi zus te izuina te isk tago zudina archo zi ara achi chu хазу да ди кожа пабжин ди мни а чи ни ко ти ми та го хау мне ли рым боче же пабжин мнян ди да ка ни хана хазу хазу и нан цади да ка кырт ни генде сам та ти цу цуге за ко сам да ка ни ни шикс а ни жери те иди арчо ни кай да ди а чи ни сус те иди ди арчо я ла да ди джару сама Jaro sanga gumma zonu tagu, gumma tero sebra inu tagu, gummi htigo chirundadi achi gum toga di jigsik. Dei dadi karkanye jigsik. Vansamsiga yara sadonsik. Dei di tagu achi ui. Aro achi da yara longda anye zugde janta zi. Dei achi azu di achi yara zilongdi togni tigo yara sonsik. Dei di tagu archog di. Da derongni da chuko jaro sanga mokam abjig di. Da ni kuchum nyanga jaro sanga womo tarcimma dartishcimma zarji. Зиди так та оя зитэг та кучо то жаро зира зитэг жаро зира зитэг корни это иди зухтирана тунта зитэг арчогндэ зик та чонина сонда та да лык тежина ша сон зух тежин зиди конина сонда та раттым мото да ша сон зух раттым мото черки ания теннен жо зитэг корния теннис хуск корния теди сонди неганда мар так мар жаро зина та там та та оги юку Та ку мукалинго го джиди тага, джару, та чути мя йоко зигсо мукалан зарин зонг ина тэйри. Тэйди тага, джару го инжуан, ди кэркэ мукал жигап джигжигс. Тэйди кэркэ ачэ негара мукал чанчап жигэ. Тага ачэ неги мукуня мэгзон тагдаде. Ди тонлу джунга мукуня магнян тагжигс. Тэйда ди тага нянцэг за джару джида. Та ко шэджер чонченка хаз гога та, чэча ко сив жинтамна тэг ди... Тэгти кудярса тэвжинжин зиди тэг мокасын бу нгдим тэг мокасын бу тэйди мнгэнгэ тангэн бао жонэ жэнгэн бао жонэ жокэнгэн бао дисонс тэг мокзон нэги тангэр бао жондади жокэнгэр бао ди жэнгэр бао зонэ сонс тэйди жоранка мнгэнгэ зидади а Aro, ngirmu tonglu dhun, ta kuyongdi yugu longa tina tuya dhudda, yugu longa tina ni xirka charwa zuwa wa, ila lama longzib langi dayi da, zidi. Dagu oya, zidi, dagu kirja yara wa sonsik. Yara sondi di, khan langmi yara tonsik. Dayi di, magnyanga kirki khan langmi yara nini, shida di khan chazi gomi sonyina, jar kusik. Dayi di, magzan nigi jar kurche maache da, targangar ngala, chagda di jar kurche esik. Dayi da di, Yara yara sondi yang doglangmi yara tonsik. Doglangmi yara tondi. Tagi yang archogu. Di magnanga doglangmi yara ton tavsami. Yang do chazgimi yara yara sondi. Ni yang chah kujiksik. Tagi magnan magzoniga yang chah kurchen machida. Wingo chaki toga wamabrik dadi miyadiyonsik. Tagi di wingo chaka tsik sonsik. Tagi chama kuwa yara yara sondi. Yang chaglangmi yara tonsik. Tagi di archogu. Та ян чэглэнми ну сидади тэг ян кэрки чэ чопкан чэдати сонс тэй дади чэр кучэс тэг мэгзонига чэр курчэ мачида тэрган гэ кагва вама бжигдади хчэ нартан гэ тидас чэ маптан авама хчэр жигс тэрган гэм чагыз жа хчэр тас тэй дади тэг кэркин досан та яра яра сон ди тэг юзэн апчэг зо дип чэ хэтуна нэрлэг цанг зо ди та кэрнэг ин досан та хчэр дэр чончэн гэ цан ёк та ани ди магня Kansan jo tabi gogo samdi karni tasa jo ya koti hangab chakdi kao na tongso sik. Tongdi kaa shangstan karo zubtang dadi. Dabziz, ta anigi to magnyan ta dina hen ju yin zidadi tago, karki tani tayi dadi tago, magnyan tonshik sik. Tonshik di magnyan gan ta magzan nigi zidadi. Ta yure, anigi ta achaka ta sharjir chongchen ga tsang ngoye tonta. Ta achaka gharzi chi. Ачаки чукас зуи джо дитэг тэбзиди та магнян та чуркао дюри та суан хангэ шамтан катуга зуд диди ти шамтан туга дади нантра хонсос тэй дади ма зонеги жема тэгти нирлэгт сад дади сон жаро жинжигди тэг ачи тонло джунга зидади оги оги магнянск Оги магня мачта юнгодан рази итац одск тага карки ачи карки сунда ди хуг лунга дина арти дазе чан юнди мас тейди магнен тонз кна хонд госк тон дино на баргун бурачо ранга дзенцо та карки та чезина сами дати карки центр дай даск дай дати канони руан джавжери даск тейди Тага магнен карке маге махерче зя ти ротор дагыдаск. Ти ротор дагыдад. Вата чига намс разинск. Ти дати карке даг даг да. Нинскса шекка тойск. Тонжади тага каркинда сам. Та карке чигам парла парла андай чигнам ти да нам ти чигам парла ами самчен разги даск. Тав дадина тага каркита нинскга паржск. Паржди налингом жержск. Налингом жерде тунга кани моча шердер чончи ко цансгна хажск. Тей дади тага карке шерд та тосу чызгина саме ярахтик тити тегт джигскинск. Тей дади карке шерд чончен тапса дади марайон го диламни хсирке чаро азва вегла ламалонс лангёс. Диламни тага та карке ачи карке та юнго ко саме сон жаро зити жаро тачга аги магня ён жона та хэ сон са ча ён жон мари та гын рон карке сон ти дас ти да диван сам са магня тон жас тон жади та гэ жаро шер же чон чен гэ хэ тэ жин да ди та гэ дэ дис та и да ди та и ди та гэ жарун до сам та ко магзон нэг гэ гоё жас магня гэ та гэ гоё мэ кэ та магзон нэг аё гоё жаг да ди та гэ магзон магня та гэ карке жаро жаг жаг та гэ мнян ара дон чала гэ чип шо нэм ам бам та гэ жас ngon di khuza sun
1: hir ga kar chu jin ja wi kar kong
2: lori ga lo shig li nyuri kar kong
1: hip jo de mu zu wi kar kong
2: lo si jo de chu jo wi kar kong
1: na chu lo ren dan se ar bi kar kong
3: zu bo chung chung cho da ta che cho na chu si bi er ga chi lem chin jo ar bi kar kong ga cham pr shi ta nga chi hip si cho mo ro a lo ren ga che chen jan
4: Ya, nyang yiwi, tuku chong chong tso, da ta chi chika san zi nang zin ban den yi na chong si bi ga cikin zik ti chan ba rigbi shkar kong yin. Derang chi rigbi shkar kong ga shkalam dab jilan diga tanga tuku chong chong gan zang a zhuwa ma ra zha xin cho mu nye gi jen du yin nuga ji ka mi nyang ngak se gu nu a chin di xin yang yui. Den yi na da da lu tar xin gu nuga da lu zhuk tam zil la ji sikar na yin. Da na nga chi di chi tam zin yi la 你个简短的经验就有了。

0: ཁང Shukdi jehtub jendran zul ngarwi nzachig chewa. Jehchi niwa nyugnzang che la njerdug mangwi nga tsundu cila chunggi gorkub damzindang janlongga donglangde. Nga li chewi gongpil sarwa nguanjir shegi na. Sawi tukni tatung jerji gongji la dengi. Nzachig chewi jehchi njanzu jenangda ndinta shupa na chawur jenta chihtunga jen jenta mahchwa na shenhar shepare.
1: Мэнгэр нүнчил дэнг дэрна чунгий вжирчийг вжа чэцэл дэнг штэнг саацэл чэчэр вжахчил шунгю баарэ. Вжирчий нилэндэн тэ бэвэр нэпэр тэ хцэрэмчэ чингүлла хэнэн дэгэгэ. Нанэнг да чэгчэг бар. Чунгунг шкап чуобжил бэ чунга цангзэм чэнцу тэнг сэмбэ тог шуэнгэнэ вжирчий саапэл шаджи шугла чэ гуджэг ши тог. Вжирчий шаджи ламтэг дэнг дичэл дэвэу ба дэнг. Дэдэг чабхун жуан адан чун чэвэй жэрчийшэ тэв сэмжа сэмчэ сэглан жэйуэлла. Дэй кунсэ чабсэ дэн, рэгэнэй, жэцуг, гэйкам хуайюн, дэнгэн зэгэштэн чэгэ шуг цэнгма цэлэйу. Жэрчийгэ мэгда дэн сэмбарэй. Нга цэй ищи мэгэнбэнна, чунгэй чачэ дэнбэй жэнсуг ранглэгэ ламлэгэн тэй цэн дэн, гунпэл дэн жэ дэн, Якоб чунгвэй малэг дэн, Якоб чунгвэй нэйба дэн рэв жэнтэ гэпэ дэн жэ дэйэн. Токхэ чигди чи жирчи ла гэндал дунчил. Нга ци шуғын ни жирчи сапыл ша чи ngучил цочун цгбаадан нэ ди ngонзэнгэ нган кэрйо ла. Лингэн нэ ханатун гайчин кэгжи хчигжир чи гуджигдан тэнжур ша чидан. Дэни ликин ганчэ шамугдэгэ ди рэрэ жин дунчил ша чи дэйн. Нэ шавандала гуджиг ча чигдан дунчил чаргэ си сэрчэйо.
0: 中国人的人们正东西的这次的有比亚克吉的这次的有比亚克吉的这次的有比亚克吉的这次的有比亚克吉的这次的有比亚克吉的这次的有比亚克吉的这次的有比亚克吉的这次的有比亚克吉的这次的有比亚克吉的这次的有比亚克吉的这次的有比亚克吉的这次的有比亚克吉的这次的有比亚克吉的这次的有比亚克吉的这次的有比亚克吉的这次的有比亚克吉的这次的有比亚克吉的这次的有比亚克吉的这次的有比亚克吉的这次的有比亚克吉的这次的有比亚克吉的这次的有比亚克吉的这次的有比亚克吉的这次的有比亚克吉的这次的有比亚克吉的这次的有比亚克吉的这次的有比亚克吉的这次的有比亚克吉的这次的有比亚克吉的这次的有比亚克吉的这次的有比亚克吉的这次的有比亚克吉的这次的有比亚克吉的这次的有比 ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁ
1: 也只有等更新些呢，其早日解决进餐呢。第一呢，让不能错失失败，就是我自己中国家各个内次等准备，公布了东北若冷应得把些人留备。我自己没正东西的几个省了个，中国某某来，家庭当时的，老邓人们去让你去若冷的就办呢。 我自己刚弄等年卡他们就是三年，进去了没不是准备三万人，他单开了些笔，没人接他们的。中国共产党个孟杰顿的四个兄弟进城些把等，孟孟杰人们些笔，该是进错呢？我自己半途就没个原因。我也是中大晚呢，多了点点些呢，孟孟啦，想得个时间等，可以被安全可解的。布里罗夫。
0: 前几中国家口界主事能力路这个论了你话的，但是家口全部是个难过出现呢，前了农村的耕者性的根，前人你哪个说过多少耕有的，再个看见立足了耕等耕有的，习近平中国的实力这是嘛？吃醋个别这个这样啊空有把等，没人啊这个等，没正东西的这是么个有啦？换句话等是吃醋的公平吃次。 大东臀部没把灯，没梦见错位车次经臀部没了。也可能等着是个集中下的，还整理老没在那，你不得得脱色的冷呢，而且人色的大给把灯，说个从。

0: mutan ka sau si yuk tem se ku ta ta tim ga tom tim ga chen ga ni wa ga nong de yang zhong hua ba meng chen tim jia ke ge chen meng za tom ji na ke ge shen ta a jia ke chi chi tong de ne ma ge tim zhe xie chu ge ying gen yo si a de mu ge jia tim ge ying gen dan ka sau si yuk de nu jim chen ge ta ma ge tim zhe ya tim ke pa jia tim de ge ta shu ge yong ni za tim ji dan ke tong a za tum de ne za tim ji gong tong du de a dong yi zi ke ba ku xi yuk o ta jia tim de zu yin ji na ата тирв старваг нунт та мэркл итом начх яна мэрк шаад пикапс ата кэрг ажим зансаг жатм сүүсгэр ата жатм дала ч домби илев дөнк ата шэпт томсэм чич ренгавк ата талуг ата дамбаг чи чигни зунти та нис кэлхтэр сэнгу сунгун томсгэр тели ежим тарун чиг саша зэ шэгуну та чэзна жатм дэг томсэм ача чин атгваг тан кэг нунтэн ата кэжан лу риг ada gwa ga zankur jwan do tumjina ta mrig tandu yar tum ge tebjok ge zankun de dogde ka tan kas yok ada kongun de indongjina ada dalu ge sert tan kas yinu ge ja tumde ge ngutu chamjur andor dizina da musgish
1: mrig tandu yar tun kalpe jan chim ge nangna ya khub ge chik la lhob jung ra lagni che go zni yang tan ke yok dina ti ko ne yang shit de jishan na
0: o re re ngo zamba tan de ja tum sarwan de ge don chim jung awa ge nong te ата конни тэ джугну джакп чи чекэлтэн андэ дхунти лобжун тэн лхлым ше гоз мдэ дхути катан кэ саузг шиок тэн шэпт сена к шун гани сена чук фчигина ата джакп к ата шиг юнни ата джакп к чи чүп чи кэтэн икэ дхути к чадэ дхут мун чиш тэн тана самзгина чук яна мэ гэр сэш гинрун та чэмэн кэн тэн кэнз к джакп чи чекэл лобжун тэн гочо ше кунуг шаван дэ дхунде гэн гот к ночун дхути к зина мун чук а т томш тэри няа ин томжина а та лобжай на чхэ на тизмт та лобсу үргэж жэнтэк та джакп чэ чэ чог гэртэн икэн дэл хүнд та лобсу ин на чхэ яна лобча гочо шэ кунуг а жэстаг хэтэн икэ дэл хүтэ кэн зэнг а тэм цэг а та кэ гэ чэ кэ лобжу дэл хүнд а та чэ мэн цамаг ингэмс гэр тэн тана а та сна хшиньор кэн гэ шипан ин гузун дэтэн а чэ кэ лобжу дэл хүтэ кэн гуцон гэр тэм цэг та луа гэ ингэм лосууд хөт дэлгэн дөө шундан уг на чон жомнэз гина ата джакп чэ чэ чог гэх гэдэн икэд хөт ажистаа гэ чани ата кунт чэ гүни а ка тэм цэг жа тонг тэ ни бам уш тэ ни сэн бам ин донжна ата джакп чэ ли кун цамаг гэ тасна а джакп чэ чэ чог гэх гэдэн икэд хөт ата жомтэн тэ кочо шэ кун уг а гэдэн икэд хөт гэх зэнг уг тэм цэг таруунсан дэё жатм гэ тамбай гэдэра ата тэнгнё мэрг кэтэн ики дхути вэлчэ дэтэн их чад дхути дхути капс ата нипэрт та джакв гэ чэчүү гэр кэтэн ики гэ паржэтэн тэни тэнгнё мэрг кэтэн ики гэ паржэт нига нямт дом чушэ куна тэм сэш тэн донжна нан тэм сэмба муш жавайна джакв чэ ли кун тэн тэни чэп цух цух ба тэни кэли лас цух ба та станз гэн тэн гэн зин дум ата чэтэн гэ томрайна чхуй на цухрайна чхуй та кэн хтарчэн ата дэм уг чэ гэ дэм уг кориз гэ на кунни а кориз дэм уг чхуй ата джакв гэ чэ чүг гэ кэ тэн икэ ра тэни чэнгню мэрик кэ тэн икэ дук тэ нян тэ го чо ше ку тэ кас ата нэ пэр тэ ата чэ джакв гэ чэ чүг гэ кэ тэн икэ дук тэ ата горим лас хук тэни ата чэн кэ бэр тэ тэн чик да ин тунжина ата кэ нон тум жа гэ чаш ангава ин тунжина джакв гэ я ата джакв гэ чэ чүг гэ кэ тэн икэ дук тэ чэ дэ тэ тун ну гэ шэра ата тэнгэн мэрэг кэ игэ лал хобжун тун гопчо шэ чүтэ дук тэ гэ шаад дук тэ я ата цэмжүг тэн кэн гэн сун дук тэ шэ кэ ёк тэ хорна а тунга мэм чэн тэм джакв гэ за тэм гэ дон тэм жа тэн сэм чэ сог ва тэн тэни амэн тум тэ шэ жа тэм гэ дон тэм чэ чиг ба ни тум тэ шэ жа тэм гэ дон тэм га лас хуч нэн тэ ян мэрэг сусу гэ чэ мэн гэ ата арын мэрэг кэ тэн ики дук тэ вэлчэ дэ тэн ата тэгшэр шэ жүг гэн ча ёс ата гэ тэн кэлсэ удук тэ ши ёк дэзу тэм жина ян ата джакв гэ тэнгэн мэрэг кэ тэн ики лобжун тэн гочу ата дук тэ цэмжүг тэн гэнсун шэ кун гэ кэ гэ нэн цэс гэ та тили жэм тарун ин донжина джакв гэ та тэнгэн мэрэг кэ ики дук тэ цадэм чэн тэн цалс чэм чантэм чэн ата тэ дук тэ зэгтэн шэ чү дук тэ кэ кэндэс тэн гэ ата тележем таруун ина тэнгэн мэрэг анаахуй дук тэ сунчүг тэн тэгдэг шимжих вэвчүү сух шэпрэн та джэ кэ кэ джэвчүр дук тэ шак дэн донжина та та тэнг сэрт тэн кэ шинүг мэрэг тэн дэ яртэм кэ пэ джатэм дэг чони а та кэ жэнда а джэ кэ джэ кэ дук тэ а та кэ гэ чадэ тэн лобжун тэ дук тэ сунчүг шэ кунуг а кор кэ кэ нонтонш
1: 레슈니에초
0: 강자즈
1: ཁྱི ཕྱད མམ གསི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི

0: Кейбгий нэгна хсунгв дэрц килё.
1: Хсунгв дэрц ховри гылнгла чавё.
0: Ховри гылнгна кейбгий хтамлари ё.
1: Кейбгий хтамжи мти ламтнгнгё.
2: Хосу кейбгий хшалн.

0: Хэвгий нэгна хсунгв дэрцэ кэлё.
1: Хсунгв дэрцэ ховри гэлэнгла чавё.
0: Ховри гэлэнгна хэвгий хтамларийё.
1: Хэвгий хтамжи мэтэ ламтэнгнэ ёл.
2: Хосу хэвгий хсалэнг.